0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

осадок. Изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память. Удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Вот так начало недельки, да? Хорошая такая зимняя атмосферка.
1: Ну да, с первым снегом всех, что поздравляем.
0: Ура!
1: Пока он такой мокроватый, но он вот вчера вечером как пошел, так до сих пор снежит где-то за окном.
0: Да нет, все прекрасно, все замечательно.
2: Зато как бодрит, а!
0: Ну,
2: да.
0: Мы видим, ты сегодня прям бодрая такая.
2: Бодрая.
0: Хорошая.
2: Бодрая, вот так.
1: Бодрая, весела, да. В общем, одевайтесь потеплее сегодня, потому что действительно бодрит. И как-то какие-то капюшончики, может быть, накидывайте сверху.
0: Да, там уже шапчоночки пора.
1: Шапчоночки, капюшоночки. Ну, шапчоночка, видишь, может промокнуть, потому что там реально дождь просто идет. Вот периодически он заледеневает, периодически превращается в снег. В общем, интересная погода. Давайте так ее назовем сегодня. Много сюрпризов вам преподнесет.
0: Ну и мы не будем долго стоять в стороне от этой погоды и тоже какие-то сюрпризы для вас приготовили. В ближайшие 3 часа будем с вами поднимать друг другу настроение в первый рабочий день, в первое рабочее утро этого понедельника. Тем более сегодня у нас есть шикарный повод. Ну прям реально шикарный повод.
1: Ну реально крутой же.
0: Ну ко всем относится, потому что все мы... Даже если сами не учителя, то когда-нибудь с ними сталкивались, правильно?
1: Да, извинялись, говорили, простите, мы бежим по коридору слишком быстро, поэтому столкнулись с вами. В следующий раз будем осторожнее.
2: Ну и бежали дальше.
0: Всемирный день учителя, господа.
1: Всех учителей поздравляем!
0: И я и вас, получается, поздравляю.
2: Спасибо, ты мой хороший.
1: Спасибо. А мы твою маму поздравляем, между прочим, да, через тебя. Я надеюсь, она еще отсыпается, как и все. Но нет, мы знаем, что многие уже бегут на работу,
0: учителя,
1: конечно же.
0: Учителя уже бегут, точно, да.
1: И есть такое, да, потому что к 8 нужно уже начинать этих самых детей обучать чему-то.
2: Ой, да ладно тебе, Сень, сегодня, потому что коробки уже куплены.
1: Коробки закуплены.
2: Вот этот целлофанчик забит.

0: Вернуты.
1: Да.
0: Уже пора идти и забирать.
2: А у меня же сегодня еще у папы день рождения. Ой-ой-ой.
1: Да ладно.
2: Сколько событий.
0: Судьба какая, да?
2: Да.
1: Интересно.
0: День учителя родился, как знал.
2: Вот и пригодился.
1: Вот и все пригодилось, да. Что вам сегодня пригодится? Наши соцсети, потому что мы решили вам такой вопрос задать. Каверзный довольно даже сегодня. А чему вас научила с утра по радио?
2: А?
1: Мы же тоже тут все слегка учителя. И чему-то явно вас научили. Хорошему, плохому, пишите, делитесь, жалуйтесь, может быть, даже.
2: А соцсети Радио Континенталь у нас для этого существуют, чтобы вы отправляли туда свои сообщения. vk.com/radiochill. У нас есть канал ВК, в котором более 2К, если что, так-то. И телеграм-канал Радио Континенталь. Там я не помню сколько.
1: Ну и что? Везде там пишите, забирайте сертификат в лето. Вот что у нас тоже осталось. А сейчас, когда выходишь на улицу, прям особенно в лето хочется. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте о самом главном, о тепле, которого нам не хватает и которое будет с сегодняшнего дня уже появляться. Потому что в Челябинске такие начинается, стартует и запускается отопительный сезон. Как чувствовали?
3: Не бабье лето опять, Сень.
2: Нет, бабье лето не ждут. Хотя потепление действительно будет. Вот эти дни такие самые расхолодные. Нам так и обещали. Холодные выходные, холодный понедельник. Завтра тоже не то, чтобы будет сильно жарко. Потому что в первой половине дня продолжаются те самые дожди и мокрый снег. Они сильно ситуацию... Ну, делают более неприятный. Вот это вот там слякоть какая-то появляется под ногами. То, про что мы забыли. Кстати, сентябрь был абсолютно не слякотный. Действительно, вот это солнышко светило, было плюс 15, плюс 20, кайфово. Очень хорошее время.
4: Сентябрь был прекрасен.
2: Для фоточек, да, приятный свет падает на листья.
3: Да.
2: Прямо идеально. Посмотрим, может быть, октябрь тоже несколько таких дней нам преподнесет, но пока вот он начинается довольно... жестко и мокро. И поэтому решили наши городские власти уже в конце прошлой недели, посмотрели прогнозы, говорят, да, пора стартовать. Где-то отопительный сезон по области начинался и там в среду, и в четверг. Мы решили, что с понедельника вот так все отопление запустим. Школы, детские сады, конечно, подключают уже и с прошлой недели, там даже с позапрошлой, если руководство специальную бумажку напишет. Тимон тоже пытался прорваться, я помню, в эту историю, писать какие-то бумажки. Но я ему когда рассказал, а то он, а что, можно написать бумажку, и тебе включат отопление? Ничего себе!
3: Да,
4: было такое, да?
2: Да.
4: Не, я могу удивляться таким фактом.
2: Но, как и почти все идеи, Тимон не доводит их до конца.
4: Это да.
2: Где-то, к счастью, иногда, вы знаете, какие у него бывают идеи. Вот. Это тоже ты не довел, да? Нормально. Никуда, по крайней мере, письмо твое не пришло.
3: А я думала, ты сейчас скажешь, где-то, к счастью, далеко лежит его платиновый альбом, но мы его не слышали.
2: Кстати, да. Возможно, он висит где-то у него на стене, и он его так никому и не показывал. Знаешь, как платиновый альбом уже обычно вешают. Вот. У него конкретно он так и там где-то на стеночке.
4: Платиновый же, правильно, альбом. Типа, у тебя... На платине я записал его. Потому...
3: Про бобров?
2: С бобрами, да,
4: да
2: что-то.
4: Да, да. Угу.
2: Ну, все понятно. Вот. Так что напомню, что 5-7 дней нужно на полную активацию отопления. То есть сегодня...
4: 5-7
2: этот...
4: дней?
2: Ну да, сегодня рубильник повернули, и вот может быть сегодня у вас появится отопление прям. Может быть завтра.
4: Это же еще от котельной зависит.
2: Может быть послезавтра, да. Как у вас там котельная, как у вас там бойлеры в доме. Вроде мы всем обещали, что подготовились. У нас были мощные опрессовки, вот это все.
3: Но-но-но-но-но-но. Не мы, они.
2: Они, да.
3: Но то потом мы, как всегда, будем виноваты.
2: Нет, я готов к отоплению. Вот я готов его получать, я сразу скажу. Ну, потому что у меня батареи перекрываются, если что, всегда можно их закрыть. Лучше пускай что-то греет оттуда, на всякий случай. Потому
4: что вот... хвастаешься, что у тебя батареи перекрываются?
2: Почему нет?
4: Типа я лухарь Сеня, посмотрите.
3: Да хвастается, конечно.
2: Ну, кого чем, знаешь, у меня вот этим можно только похвастаться исключительно. У кого какие достижения в жизни.
3: А бант? Бант на елку есть?
2: Бант на елку?
3: У меня огромный такой.
2: Маленькие бантики нет, у тебя огромный, да. Я решил в этом не конкурировать, потому что там смысла не было. Там такой бантище сразу
4: там
2: мы увидели.
4: Там на всю квартиру тогда надо уже.
2: Это да. Посмотрим, что будет к Новому году. И новогоднее настроение может постепенно появляться. Потому что за окном, смотрите, снежок. Это же уже отбивка погоды была, да?
4: Давай, погнали.
1: Спонсор прогноза погоды термы Тартуга. ООО «Стоптеп».
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А. Погода.
2: Прямо сейчас около 0 в центре Челябинска, облачно, местами дожди и мокрый снег, на дорогах возможно гололедица. Днем сегодня будет плюс 4,9, на юге области до 3 тепла.
1: Реклама на радио «Континенталь».
6: Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
7: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
6: Реальные кейсы.
7: Обмен опытом.
6: Лучшие практики.
7: Полезные знакомства.
6: Вкусный обед.
8: 18+. Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
9: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: же, что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем смотреть, выяснять, ну и вам, конечно же, рассказывать. Какой день? Мы уже тоже сказали.
1: Тяжелый. Непростой. Давайте так, да.
0: Помощнички.
1: 5 октября сегодня и понедельник.
0: Вот это тяжело. Овны, будьте открыты для нового, и оно обязательно ворвется в вашу жизнь, словно ураган.
2: Тельцы, проводите время наедине с природой или займитесь хобби, которое приносит удовольствие.
3: Близнецы, будьте избирательны с людьми, которым хотите сегодня довериться. И помните, что такие уже есть в вашем окружении.
0: Ух ты! Раки, обратите внимание на свои эмоции. В этот день они могут возникнуть просто так вот вообще. И еще и спровоцировать внутренние конфликты.
2: Ай-яй-яй.
0: А с ними нужно разбираться, ребят.
2: Угу. Львята, этот день может принести вам новые перспективы в карьерной сфере. Вы на правильном пути, продолжайте.
3: Весы, что у них? Вам необходимо наладить баланс своей жизни. Подумайте, как вы можете облегчить свое состояние и все изменить. Я почему-то весов решил прочитать сегодня.
2: Да?
3: Мы не пропустили. Ксюш, девы.
0: Но это они не мои.
2: Но ведь они не ее, что же делать ей?
3: Надо какое-то разнообразие вносить.
0: Ну давайте, девы, старайтесь быть терпеливыми и относитесь с пониманием к потребностям своих близких. Не ругайтесь там.
2: Мне скорпиончики выпали тогда, получается, да? Вы можете столкнуться с трудными вопросами. Постарайтесь не принимать решения на эмоциях.
3: Стрельцы, ваш оптимизм и харизма привлекут сегодня успех. Делитесь своими идеями с миром смело. Главное, ничего не держите в себе, не скрывайте. У вас они действительно классные, эти идеи сегодня.
0: Погодите, а как так вышло, что мои козерожки у меня?
3: Так вы просто поменялись с тобой знаком. Дальше все пошло как обычно.
0: Козерожки, родные вы мои, не бойтесь оказаться отвергнутыми или непонятыми. Иногда это придает сил на новые победы.
2: Водолеи. Отличное время, чтобы заняться творчеством или разработать новые идеи. Отвлекитесь от рутины.
3: Ну и рыбы. Уделите внимание душевному состоянию и постарайтесь не принимать поспешные решения, как некоторые рыбы любят делать. Это мы знаем.
2: Окей.
3: Вообще никаких решений сегодня не буду принимать на всякий случай.
2: Вы меня знаете, это я легко.
3: Я уже вижу это в его глазах, да. Но вы смотрите, в некотором нужно сегодня принимать какие-то решения, так что подумайте дважды, окей? Может быть, даже трижды где-то.
0: Тимош.
2: Да-да.
0: 3 раза за день подумать. Реальная задача.
2: Один раз я уже думал сегодня.
0: Осталось 2. Мы поняли.
3: Расскажешь потом, к чему пришел.
0: Ну, а у нас осталось много повторов гороскопа для вас в течение всего дня. Если вдруг что-то случилось, и вы свой знак пропустили, потому что вы девы, например, и не привыкли, чтобы Сеня вам не рассказывал, что там происходит. В общем, включайте повторы, первый уже в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник – плюс 5-10.
0: Реклама на радио

0: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
1: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в Светофоре! Зубатка синяя, стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм! Низким ценам зеленый свет! Цена действует по 10 октября!
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLAND J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. От 2 миллионов 250 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
4: Указано цена на автомобиль GLAND J6 публикация. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
4: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 3903.

0: Словно снежинки летят ваши сообщения в эфире Радио Континенталь.
1: Да, но приятно, что они не тают, как эти снежинки, которые за окном, остаются во всевозможных наших соцсетях. Мы их бережно собираем и многие зачитываем в эфире. Вот такой план на ближайшие пару часов.
0: Чему же вас научило с утра по радио? Сегодня выясняем мы, друзья, в честь Всемирного дня учителя.
1: Продолжаем поздравлять всех учителей. Конечно же, сегодня весь день будем этим заниматься с большим удовольствием. Что уж там.
0: Ну что ж, быть хорошим человеком, написала Екатерина.
1: Наталья пишет, ничему не научила. До сих пор хожу в школу. Учитель, если что, но... не ученик уже. Все, там закончила с этим, но никак вот от школы не может отделаться.
0: Открыть правый глаз и включить слух на хорошую музыку раньше головы. Вот Катя присылает нам такой месседж.
1: Это правильная схема и правильный порядок. Я вам так скажу, вы все делаете отлично. Доброе утро. Что нас научили, собственно, что возможно все, что угодно. Это Юлию, если что, мы научили. Значит, покемоны рулят, во-первых.
0: Опа.
1: В УЗИ играют. Новости битом читают. Ну, просто безумие какое-то. А в этом сезоне мы еще слова свои придумываем. С песнями там делаем какие-то жуткие вообще вещи. Еще к нам личности разные приходят. В общем, полное безумие. Все, как вы любите.
0: Смотри, покемоны-то остались в головах.
1: Где-то да.
0: Как-нибудь
1: где-то,
0: вернем,
1: да.
0: Ребят. Как-нибудь. Когда у нас будет юбилейный сезон, мы раскопаем все старые прикольные игры.
1: Очередной юбилейный сезон. Мы решим, какой у нас юбилейный сами, да, выберем. Вот, где-то маленький покебольчик есть в сердце у наших слушателей.
0: Конечно. Не, ну смотри, у нас сейчас 13-й получается сезон. Через 2 года такой юбилейный, можно сказать.
1: Можно сказать, да, 15-й сезон. Может быть, тогда покемоны вернутся. А может, вообще в любой момент возьмут да ворвутся. Вы же нас знаете.
0: Конечно. Ну, фишка нового сезона, кстати. Марьямна...
2: Пикачу!
0: Вот они ворвались.
1: Ну, вот видите.
2: Вы ждали?
1: Неожиданно, в любой момент, как мы и предупреждали.
0: Фишка нового сезона. Говорить «ша», пишет Марьям.
2: Ша!
0: Хорошая тоже. Да. Хорошая.
1: Хороша. Вовремя переобуваться, если что. Представляете, мы Ивана, оказывается, вот этому научили. Даже не помню, в какой момент. Мы так никогда не делаем. Вообще не было такого.
2: Да, кстати, меня-то можно научить?
1: Вовремя?
2: Ну, хотелось бы. Хотелось бы очень.
1: Это на пока рановато, я думаю, вот так.
2: Ай, ну я смотрю за окна. И там будто бы пора.
1: Кажется, что пора, да. Но дальше обещают теплее.
0: Но
1: поэтому пока не надо, да.
0: На
1: то все шипы потом в асфальте в этом октябрьском оставить. Итак, заходить в 7.00 в ВК каждый будний день. Вот мы Екатерину, по крайней мере, этому точно обучили.
2: А еще, кстати, мы обучили людей подписываться на наш ВК-канал.
0: Было такое.
2: И вот... Сейчас. Туда пост сейчас пульнем.
0: Давайте перейдем туда, так, посмотрим, все. Что творится. 2К хоть есть на месте?
1: Я проверил, да, все, все на месте, нормально. Все, никто не украл у нас. Эти самые наши К по-прежнему вот раз, вот два, все, да.
0: Ну и замечательно, не забывайте про Телеграм. Хоть там, как говорится, все различные прокси нужны для этого. Заходите, подписывайтесь, отвечайте на самый главный вопрос сегодня, чему вас научило с утра по радио. Ведь за самое креативное, мощное, смешнючее сообщение в конце утреннего шоу мы отдадим подарки.
1: Сертификат в лето о Империи игр. Вот такая приятность и музыкальная приятность

0: на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября. ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Неофера. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104. Занимаемся УЗИшкой, той самой, про которую вы нам также писали, чему мы вас, собственно говоря, научили. Так что давайте, подтягивайтесь скорее. 700-104, еще раз повторю, зачем-то. Непонятно.
1: Ну и вот до юбилея утреннего шоу нам далеко. А вот мини-юбилейка у нас здесь есть в УЗИ, потому что 10 бутылей и 10 сертификатов. Вот такая приятная цифра. Напомню, что в прошлый раз мы вот такую цифру и отдали нашим слушателям. Посмотрим, сегодня получится у вас или мы продолжим копить. Главное, что все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну а если ты студент, тогда тебе, конечно же, пора в магазин скорее, ведь по студенческому билету скидка 15% на воду и газировку. И это во всех фирменных магазинах. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой. ООО «Национальная водная компания Ниагара».
2: Ну и если ты студент, что ж ты игрушку новую нашел?
0: Не думал, не гадал.
2: Ай-яй-яй, а девочку его увел.
1: А звук все еще не разгадал.
2: И это тоже. Но
1: абсолютно
2: Сеня какой-то
1: нелогично.
2: Спойлер дал. Будто мы в тот раз 10 отдали. Сейчас не надо отдавать.
1: Посмотрим.
2: Мне кажется, в этот раз мы больше 30 будем гадать, ребят.
0: Ух ты, смело.
2: Это правда, это, ну, это мощный звук.
1: Смелая ставочка.
2: Посмотрим. Вы сразу понимаете, да, что это не пальцами по столу. Кстати, Тимон, напомни, куда звонить? А тут только два раза сказал.
0: 700-104.
2: Ага. Доброе утро.
3: Алло.
2: Ой, доброе утро. Как тебя зовут?
3: Ульяна.
2: Ой, какое красивое имя. Как настроение,
3: спасибо.
2: Ульяна?
3: Отлично.
2: Погода радует?
3: Нет.
2: Мы радуем?
3: Конечно, как всегда, с утра.
2: Ух. Ну, хотя бы мы радуем.
1: Все, анкетирование провели,
2: а
1: мы разобрались.
2: Да, мы уж думали, что погода на нас повлияла, мы тоже радовать перестали. Ульяна, сейчас мы включаем звук, а потом ты нам даешь свою версию. Потом мы радуемся или горюем, ну, там по ситуации посмотрим.
1: Действуем по плану.
2: Вау!
0: Ой, ничего себе,
1: не по плану, нет, почему так?
2: Сень, это не план, не радуемся сначала.
1: Да я, видишь, я уже готов отдавать
2: да
1: подарки,
2: я понимаю.
1: Потому что все для этого
2: потому
1: как будто
2: идет. Потому что все куплено.
1: Да, вот.
2: Если она сейчас угадает, я вам говорю, это будет катастрофа.
0: Да, Сенькина
2: поехали.
0: Подруга, значит.
1: Угу, погнали. Что же это за не пальцами такими стучат? Давай разбираться.
3: Ну, я уже слушала неделю этот звук, поэтому я не знаю, была такая версия или нет. Может, я пропустила звук механического таймера, что-то такое. Ну, вот у меня такая идея.
1: Вот какой-то он неровный, этот таймер, тебе не кажется?
0: Ну, да. Хаотичный немножко.
1: Есть такое. Ну, как и все в шоу с утра по радио. Не таймер, нет.
2: Хаос — это лестница, Сень.
1: Это я помню, да, это не бездна тебе какая-нибудь там.
2: Вот.
0: Что-то на умном там на своем.
1: На игропрестольном.
0: А, да?
1: Да.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Ирина.
2: Ирина, как у тебя настроение?
4: Еще раз что-то у меня как-то это сбилось.
1: Как у меня с настроением не очень.
4: Отлично.
2: Супер!
1: Отлично.
2: Что по звуку?
4: Мне кажется, что это пейнтбольные шарики, когда вот стреляют ими.
2: Их прям тысячи летят. Ну, сотня.
1: Угу. Ну, почему нет? Мощно зарядили вот этот автомат пейнтбольный. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык.
2: А Тимон отбивать не успевает, бегает. Ну, только тебя представляю, что.
1: Только тебя хочу расстрелять, да. Почему-то.
2: Играл?
0: Конечно, играл. Очень больно, кстати.
1: Неприятно, да.
0: Да, неприятно.
1: Там лучше что-то надевать такое поплотнее.
2: Ой, подождите, вы об этом? А я про пинг-понг.
0: А, ты про пинг-понг.
2: А, кстати, возможно, она тоже про пинг-понг, ребят.
1: Уточняем, ты про пинбол или про пинг-понг?
4: Пинг-понг.
1: А, пинг-понг, не пинбол. Все, пинбол мы не отметаем версию, можете ее использовать. Yeah. Пинг-понг отметаем, все, да. Там тоже прилетит, конечно, больно, но не настолько.
2: Я просто говорю, я представила стол, тебя, шары, которые летят в тебя.
0: Почему в меня? Я нормально играю.
2: Не знаю, да. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Семен.
2: Семен, как настроение?
5: Все хорошо.
2: Супер. Что за звук мы загадали?
5: Я думаю, что этот звук получается, когда воду в ванной выключаешь, капли по ванной капают.
2: Ну, Ксень.
1: Интересно, послушаем.
2: Капнем.
1: Кап-кап-кап, кап-кап-кап.
2: Ну, многовато, многовато.
1: Многовато, наверное, да.
0: Ну, это может быть вот как будто не по ванной, да, саму ванну, а вот по клееночке вот этой вот, по шторочке.
1: Какой-то более гулкий звук.
2: Мне не
1: да.
2: похоже.
1: Но нет, Семен, неправильно, не забудь всех учителей сегодня поздравить.
0: Кстати, да.
1: Совет.
2: А то нас-то уже забыл, Семен, поздравить. Понятно.
0: Ну, тоже не выпендривайтесь, ни одного урока не провели.
2: Так, стоп. Во-первых, я проводила.
0: Ну, ты понятно.
2: Как я могла не... Нет, в смысле даже по другой специальности.
0: По какой?
2: Я магистр, я не могла не проводить.
0: Я магистр.
2: Я мастер Йода.
0: Я магистр этой жизни. Всем привет, доброе утро.
2: Доброе.
6: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
6: Анна.
2: Анна, настроение отличное?
6: Конечно.
2: Погода классная?
6: Замечательная.
2: Звук у нас какой?
6: Мне кажется, похоже, как ежик бегает по квартире.
1: Ой, как мило, это прикольно.
0: Да.
2: Страшно?
1: Почему? Ты боишься ежиков?
2: В целом они колючие, если о них нужно бояться.
1: Ну, по ночам, особенно если они бегают, ты такой с просонок идешь куда-то в ванну, то да.
2: А еще я умею делать ежиков.
1: Да, мы помним, давай.
2: Это он побежал?
1: Если услышите этот звук, знаете, Ксюша делает ежика.
0: Нет, да. На самом деле они очень громко топают. Мне мама рассказывала, что у них в детстве жил еж какой-то там, он постоянно ходил, топал по ночам.
2: Геннадий звали?
0: Скорее всего, да.
2: Ну просто еж Геннадий звучит круто.
0: Еж Геннадий потрясающе.
2: Еж Геннадий.
0: Сейчас, если еще Геннадий в нашем эфире появится, это будет.
1: Или еж.
2: Доброе утро. Привет тебе, финальный слушатель. Скорее всего, еж, потому что не выключил приемник.
7: Алло?
2: Как тебя зовут?
7: Алексей.
2: Алексей.
1: Ай, рядышком.
2: Как настроение?
7: Отлично.
2: Всех учителей поздравил?
7: Всех.
2: Молодец. Прям рано, 8 утра уже. Всех
1: разбудил.
2: Всех разбудил.
0: Зачем-то.
2: Алексей, мы включали звук тут уже несколько раз. Что же у тебя за версия?
7: Ну, версия жены, что это попкорн.
0: Попкорн.
1: Эх, не очень внимательно слушал нас на прошлой неделе. Был попкорн.
2: Увы, я.
1: По-прежнему, да. Это не он, да.
2: Все, Сень, твое пророчество не сбылось.
1: Все не куплено, получается. 11 бутылей.
2: Это мы просто перенесли, вы поняли, мы спалились.
1: И 11 сертификатов уже завтра будут куплены. А в смысле, отданы нами, возможно, а может быть, мы продолжим копить. Там поглядим. Главное, что все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и новинка в фирменных магазинах «Ниагара» сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. От жарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.

0: Закройте глаза, сделайте вдох, выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от чебаркульской птицы.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это снова мы, Ксюш, Сеня и Тимон, утреннее шоу с утра по радио. Какая потрясающая погода, вот я сейчас на секундочку выскочил, там прям снежбан хорошенький такой. Хочется даже зимнюю песню какую-нибудь, Сень, есть зимняя песня какая-нибудь?
1: Ну выбирай, что ты хочешь.
0: Что-то про снег.
1: Что у нас есть про снег?
0: Не знаю, введи снег просто в поиске. Что там у нас имеется?
1: Что у нас имеется такого снежного?
2: Ну, у нас прям снега нет. У нас же снежинка есть.
0: Какая?
2: Пицца.
0: Классика, давай ее. Хорошая. Потому что, потом опять сейчас потеплеет, мы не сможем какое-то время послушать до середины ноября примерно где-нибудь.
2: Ужас, как мы переживем.
0: Да, непонятно как. Ну, хотя бы на чуть-чуть. И тем более информация у меня для вас есть, что до Нового года, друзья, между прочим.
2: Осталось 79 дней.
0: 87 еще пока. Ты куда так скакануло-то?
2: Это я просто цифры перепутала, все нормально. Я же сказала 78.
1: На неделю вперед, нормально.
0: Время летит. 87 дней, 15 часов, если что. Так что, друзья, всем новогоднего настроения хотя бы на ближайшие несколько минут, потому что сейчас днем все это растает, пойдет дождь, да, скорее всего, если какой-нибудь.
1: Да, вполне возможен, конечно. Да и сейчас все тает. Но оно только на крыше где-то остается. Под ногами-то нет вот этого снежка. Хрум-хрума нет.
0: Хрум-хрума-то и не будет.
1: Любимого, да.
0: Но хотя бы на секундочку, вот на ближайшие несколько минут давайте поймаем вот это самое настроение. Ну и как раз-таки поздравим учителей. Придумаем, чему вас научило утреннее шоу с утра по радио. Давайте вот пару вариантов зацепим.
2: Так, от Агаты. Интересно. Терпению и любви к музыке. Очень ценю вас. Угу. Ничего себе. Терпению-то, нас терпеть, это надо научиться.

0: Я бы еще подумал.
1: А что там про Артема?
2: Вакантная, я понял, да. Этот каламбур я понял.
1: Понятно.
0: Ну что, мы готовы? Сень, давай о подарках рассказывай, заряжай снежинку нам.
2: Быстренько, да. Я бы даже сказал пружинку. Вот это важно. Пружинка, снежинки, все красиво.
0: Нормально, сейчас его куда-нибудь порулим.
2: Да. Никаких снежинок нет в лете, конечно же. ООО «Империя Игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов. Бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
3: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и невозможно пройти мимо новостей про учителей сегодня. И вот одного учителя точно можно поздравить. Педагог Дворца пионеров Эльвира Рамазанова стала абсолютным победителем всероссийского конкурса работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Вот такая умница.
3: Хорошо.
2: Красотка.
4: Красотка.
2: Угу, все правильно. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве в рамках празднования мероприятий ко Дню Учителя. В Минобре сообщили, что Эльвира Рамазанова руководит коллективом «Чемодан». Он вот в Дворце пионеров работает и развивает лидерские качества юных челябинцев. А это нужно. Нам нужно больше лидеров. Правильно? Нет? Тебе не нужен лидер?
3: Мне?
4: У него есть.
2: У него есть, да. Но не у всех есть.
4: Да, всем нужен.
2: Всем нужен какой-нибудь, да, лидер. И что еще у нас интересного? Кстати, у нас тоже в Челябинске вот будет чем похвастаться. Мы постепенно приближаемся к году культурной столицы и придумываем всякие прикольные мероприятия. В частности, 25 октября, под конец этого месяца, в Челябинске пройдет всероссийский фестиваль «Кокошника».
4: Ух ты!
3: Самое время.
2: Да.
4: Я бы даже сказала, ух ты!
2: Ух ты! Вот так. В прошлом году мы этот формат для себя открыли и, собственно, придумали, изобрели его, между прочим, и собираемся продолжать. Состоится он в рамках форума «Стальное кружево Урала». Возрастное ограничение мероприятия, если что, 12+. Что на сцене будет? Там покажут коллекции южноуральских дизайнеров. Зрители увидят необычные версии исторических костюмов и современные образы в тех самых кокошниках. В качестве гостей форума, кстати, приедут психолог Михаил

0: Лобковской. Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева.
1: Вау.
0: Да, а ей кокошник очень пойдет, кстати.
1: Я просто ее увидеть живую хочу.
0: Мне кажется, ей бы вот померить наши кокошники местные дизайнерские. Писательница Дарья Донцова. Почитать не хочешь ее? Нет?
1: Да, в свое время начиталась.
0: Начиталась, а она столько написала нового с тех пор, ты же понимаешь.
1: Представлять, там же, даже представить не могу, точнее.
0: Там же за неделю сначала книжка точно, да.
1: Я хотела сначала сказать «представляю», потом поняла, что я вообще не представляю, сколько она там понаписала.
0: Но в чем мы уверены, что появятся книжки, написанные в Челябинске. Ну, раз она куда-то едет, значит, она там тоже книжку напишет.
1: Ну, по-быстренькому, конечно.
0: Может, две, может, три. Посмотрим, сколько успеет. Так что вот такие мероприятия ждем уже под конец октября. Октябрь приносит не только вот этот дожди-снег непонятный, но и всякие прикольные новости, в том числе и хорошие.
2: Спасибо, Сеня, это было интересно.
0: Я
1: теперь
0: старался.
1: О нехорошем, да?
0: Теперь о все том, да. О погоде.
2: Погнали.
3: Погода.
0: А там по-прежнему около ноля в центре Челябинска. Облачно, местами дожди и мокрый снег тоже возможен. На дорогах, кстати, гололедица, сильный северо-западный ветер с порывами местами до 18 метров в секунду. Днем сегодня от минус 1 до плюс 4 градусов.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Как убедить руководство в том, что каждый вложенный в безопасность рубль – это сохраненная человеческая жизнь? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026».
2: Организатор – учебный центр «Перспектива».
1: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
2: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства, вкусный обед.
3: 18+.
4: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
5: Согласно исследованию ООО «МТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: Психолог, который привык решать все разговорами.
8: Ко мне можно с тревожностью.
7: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
9: Я псих, ты врач, работаем.
7: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
10: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
0: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия плюс один» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да, именно так, как сказали вот эти замечательные ребятки в своем джингле. Переходим на личности 700-104, набирайте нас скорее, угадывайте знаменитость и забирайте подарки.
1: Отправим вас с удовольствием в салон красоты «Ля Фам» и Попечонкин Игорь Станиславович. А что там? Качество, стерильность и любовь к своей работе. Вот что отличает салон красоты «Ля Фам». Стрижки, окрашивание, маникюр, педикюр, многое другое. С любовью к вам, салон красоты «Ля Фам» на Чайковского 58, Бевеля 18 и Горького 53.
2: А еще там есть мы. Я вот недавно маникюрчик делала.
0: Ну и как?
2: Это царевич?
0: Хороший.
1: Круто. Так, оценили.
0: Ты любишь вот эти ушки, да? Ушки.
2: Да, ушки.
0: Ага, все.
2: Назовем это так. Ой, Сень, нагружай! Ну и слушатели в эфире давайте пригласим. Доброе утро.
0: Что-то я разошел.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Настя.
0: Настя, как дела?
3: Да, отлично. Чего? С больничного на работу выходим.
0: О, сколько я сидела там на больничном?
3: Да, недельку с ребенком.
0: А-а-а. Что там сейчас? Вот этот вирус, говорят, какой-то без температуры, что-то кашель, что-то горло, да, вот это?
3: У нас все стандартно было.
0: А, по классике пошли, да?
3: Да.
2: Не придумывай нам тут новых вирусов.
0: А мне
2: или ешь мышь, или не придумывай, уходи.
1: А такая вам личность, да, сегодня?
2: Да.
1: Что нет-нет, может и мышь съесть. А мы не знаем, кто он, в кого он тут обратится. Итак, смотри, Тимон покидает студию, ты же сегодня будешь?
0: Да.
1: Все, Тимон уходит,
0: пока.
1: Да. И вместо него появится какая-то личность. Она расскажет о себе.
2: Я сейчас все перепутала в голове, вы представляете? Я думаю, как это глухой телефон?
1: Вот это глухой телефон у нас, да, сейчас?
2: Да, я такая, что? Так, а возвращается та самая личность, правильно?
1: Да, и расскажет несколько фактов о себе. А потом у тебя будет минута, чтобы с ней поговорить и задать ей все интересующие тебя вопросы. Готова слушать?
3: Да.
1: Погнали.
0: Всем привет.
1: Привет.
0: Пусть я такая буду сегодня личность, допустим. Я не знаю, как на самом деле он разговаривает.
2: Он. Мы уже знаем, что это он. Так.
0: Да, сейчас вы все поймете. Значит, я самостоятельно освоил программирование и за 3 дня изучил курс, рассчитанный на 6 месяцев.
1: Маловероятно, что он так разговаривает. Все меньше вероятность.
0: Почему?
2: Я уверена, что это он. Тот, кого я загадала.
0: В 12 лет я создал видеоигру в стиле космической аркады и продал ее исходный код за $500.
1: Ух ты! $500 заработал, ты крутой.
2: Ну, слушай, когда он это сделал?
0: Мне было 12 лет.
2: А сейчас сколько?
0: Сейчас много уже.
2: Ну, это больше 15 лет прошло. Или
0: конечно,
2: нет?
0: Конечно.
2: Вот, ты что, сегодня такие деньги? Так.
0: А в универе я был оторвой. Я заплатил арендную плату за свой дом во время учебы в колледже, устроив более 1000 вечеринок, превратив дом в ночной клуб.
2: Вау.
1: Мощно.
0: Но при этом я установил плату за вход, если что, чтобы вы понимали. Коммерческая жилочка всегда.
2: Какой жук.
1: И за счет этого отбил, да, дом. Вот как-то так все складывается, да.
0: Я учился в Стэнфордском колледже в течение 2 дней, прежде чем бросить учебу и открыть Zip2 компанию, которую продал 4 года спустя за $307 миллионов.
2: Да что это, кто это? Ты понял, Сень?
1: Я не понял.
2: Да, да. Ты же не
1: понял. Какой-то мощный человек. Нам бы у него поучиться всем, конечно.
0: Человек.
1: Ну что,
0: больше ничего не буду рассказывать.
1: Минут пошла, твои вопросы.
3: Ты русский?
0: Нет. Я же в колледже учился.
2: Йо. Ну, она, может быть, про Дурова подумала. Какого-нибудь там условного.
0: Ну, кстати, да.
3: Так, ты сотрудничаешь с Apple?
0: С Apple? Ну, там не сильно, чтобы у нас... Ну, какие-то там были наметки, наверное, в свое время. Я вообще со всеми я сотрудничал. Вообще все меня знают.
3: У тебя есть борода?
0: Нет.
2: Вау. Я скажу тебе да.
0: Да.
3: Сколько тебе лет?
0: Ну, нельзя так это...
3: Не было такого.
2: Нет, вопросы должны быть наводящие. Ответ либо
3: наводящие.
2: Либо нет.
0: Да или нет?
3: Кто твой друг? Тоже нельзя, да?
2: Тоже нет. Да, мы можем ответить. Вот. Если
3: ты блондин?
0: Ну, нет.
3: Ты быстро говоришь?
0: По-разному.
3: У тебя острый нос?
0: Это вот Ксюша скорее, она у нас по носам специалист.
2: Скинь мне, я скажу.
1: Так, экспертное мнение. Подожди, пока вопросы остановили, потому что твоя минутка закончилась. Но по носу мы тебе сейчас выдадим нашу экспертную оценочку, да. Итак.
2: Так.
0: Сейчас она все скажет.
2: Угу. По-моему, да.
0: Ну, такой, ну, наверное, да, больше, чем нет.
1: Но скорее да. Итак, это.
2: Ну, скорее
1: давай.
2: Да, но прям не супер острый.
3: Угу. Так.
1: Надо версию, надо версию.
3: А, все, версию.
0: Да, да, да, пора.
3: Суперберг, может быть.
1: Может быть.
0: Хорошая версия.
1: Хорошая, отличная версия. Все вроде подходит, но нет, пока мимо.
2: Я тоже про него думала, если честно, в начале. А потом поняла, что это другой персонаж.
0: Доброе утро. Привет, привет.
4: Привет.
0: Приемчик офаем. Разговариваем с нами в телефон. Доброе утро, еще раз пробуем.
4: Ну, я думаю, может, это Илон Маск.
2: Доброе утро. Как тебя зовут?
4: Доброе. Алексей меня зовут.
0: Алексей,
2: как настроение?
4: Настроение? Да ничего, нормальное. Едем на работу.
2: С кем?
4: Едем. С напарником.
0: С напарником,
2: ага.
0: Все.
2: Ну, хорошо. Напарник подсказал, что это... Что за личность?
4: Илон Маск.
1: Илон Маск. Ну что, пора повышать настроение, мне кажется, потому что это верно.
0: Да, да! Действительно, это Илон и это Маск.
2: Гений.
0: Как тебе такое?
1: Все, заезжайте Илон. За пончиками там с напарником. Поднимает себе настроение. И к нам тоже за сертификатами в Ляфам. И Попечонкин Игорь Станиславович. А что там в Ляфам? Там качество, стерильность и, конечно, любовь к своей работе. Вот что отличает салоны красоты Ляфам. Стрижки, окрашивание, маникюр, педикюр, многое другое. С любовью к вам. Салон красоты Ляфам. На Чайковского 58, Бейбеля 18 и Горького 53.
5: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. Планета Авто. 33 года вместе.
1: В Челябинске в эти минуты около ноля. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем во вторник плюс 4-9.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43 0+.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
13: Тянем? Потянем.
14: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
15: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
16: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А вот и тот самый момент, когда мы читаем ваши сообщения. Друзья, сегодня напоминаем для тех, кто вдруг по какой-то причине забыл, День Учителя. Отмечаем мы в эфире и придумываем, чему вас научило с утра по радио.
1: Арина, принцип жизни. Хочешь приз, вставай пораньше. Вот чему ее мы научили.
2: Но хорош.
1: На самом деле можно в любой момент встать и получить приз с утра по радио. Мы все время что-нибудь разыгрываем.
2: Нельзя, Сень. А если проснуться в 10-15?
1: Уже все.
2: Уже все.
1: Уже заходишь в соцсети, оп, а там какой-нибудь розыгрыш. А? Бывает и такое у нас.
2: Бывает. Так.
0: Так, научила верить только вашему гороскопу, прогнозу погоды и новостям. Вот Лена пришла. Хорошая.
1: Опять же, что нужно включать не только отличную музыку, но и голову и готовиться к зиме. А то снег пошел, а я без сапог. Вот так Валентина не успела за выходные приобрести.
2: А вот Людмила пишет, включать логику с утра. А мы разве этому учим?
0: Не.
1: Ну, там по-разному. Иногда включать логику, иногда надо выключать. Там надо следить очень внимательно. Вот сейчас вот в личности вроде логика немножко могла помочь, да? Дальше будем играть в глухой телефон, там вообще может быть мимо логика прям.
0: Максимально.
1: Так. Что точно всегда нужно делать? Начинать утро с клевыми ведущими. Мариам так и делает. И пить лавандовый раф.
2: Это кого это она там слушает?
1: Даже не знаю.
2: Надеюсь нас.
1: Ну, судя по тому, что нам пишет, наверное, все-таки нас.
0: Так, а чего у нас в канале там вообще пишут?
2: Давайте проверим. Ну, в ВК-канале.
0: В ВК-канале, конечно.
2: Между прочим, 6 сообщений есть.
0: Вау.
2: И я только что из ВК-канала и прочла от Людмилы про логику.
0: Ну все, тогда я ухожу.
2: Давай.
1: Мария тоже тут делом занимается, между прочим. Она учится с самого утра шевелить мозгами и шевелить побыстрее. Двумя большими пальцами. Вот так набивает нам сообщение. Старается человек.
0: Рифмы разные читать, тонким перышком в тетрадь. Учат утром на континенталь, ребята. Вот, сейчас надо дописать продолжение, Арин. Начало хорошее.
1: Иногда даже вычитать и умножать мы тоже учим, да.
2: Ну, это меня, да, в основном. Ну вот, пойдемте, наверное, дописывать, да?
1: Да, мы пошли дописывать.
2: Чтобы песня большая была.
1: И изобретать какие-то слова, а вы пока дописывайте ваши сообщения, чтобы их было 100, 200, 300, может быть, даже миллион. Но мы выберем только одно самое лучшее. И его автору вручим сертификат в лето о «Империи игр».

0: Ты уже идешь на Вита Свита?
1: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Вита Свита, 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
8: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте разбираться. 700-104, звоните, друзья, и будем как-то с вами коннектиться. Самое главное нам всем вместе назвать одно и то же слово.
1: Если коннект состоится, то вы заберете у нас сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
0: Ну, а сейчас приходи в наш эфир. Доброе утро, давайте знакомиться.
2: Здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Настя.
0: Настя, как дела у тебя?
2: Все хорошо, как ваши?
3: Почему задумалась на долю секунды?
2: Да, в принципе, день такой не пасмурный.
0: Пасмурный, пошел. Назовем его так.
1: С утра посмотрела в окно, да. Сразу начала задумываться. Надо мне это, не надо.
2: Надо ли мне выходить на улицу?
1: Мы все тебя понимаем, да, конечно.
3: Ну, тебе точно надо поиграть с нами. Вот это хороший план.
0: А нам надо выйти из студии, получается.
3: Ой, уходим.
1: Ну, давайте не на улицу, а там прям неприятно. Оставайтесь здесь в здании и буквально через минутку, наверное, возвращайтесь примерно к нам. Смотри, что мы будем делать пока с тобой, Настя. Я тебе скажу по секрету какое-то слово. Ты его запомнишь, а потом, когда Тимон вернется, объяснишь ему буквально за 15 секунд, но так, чтобы не использовать однокоренные слова и никак не намекать ему, вот, правильно он тебя понимает или нет. Готова?
2: Да, попробуем.
1: Давай попробуем объяснить ему слово «паутина». Запомнила?
2: Тут сложно, там однокоренные.
1: Да, однокоренные имеются, действительно. Вот, кто-то что-то плести может, не знаю. Итак, Тимон, врывайся. Он вот уже заходит к нам в студию, а Настя пока думает, как же она все это будет ему объяснять. Напомню, что у нее всего на это 15 секунд. Итак, погнали.
2: Это делают отряд членистоногих. Они ее плетут. Вот что это?
0: Все, понял.
1: Попыталась, он понял. Так, что, Ксюшу приглашаем в студию?
0: Пора бы.
1: Давай, заходи, врывайся, Ксюш, тоже. И сейчас он будет тебе что-то объяснять. У него тоже будет всего 15 секунд, и он не может уже так же объяснять, как объясняла нам Настя.
3: Ну, как-то по-другому.
1: Итак, 3, 2, 1, погнали.
0: Это материал, который очень сильно должен не нравиться арахнофобам.
3: Еще.
0: Ага! Это вот этот вот... Ну, ты арахнофобия поняла, что она? Вот.
1: Мощно ты еще объяснил, конечно.
0: Я думал, сразу поймешь.
1: Ну, так она, может, и поняла, а может, нет.
0: Ну, подумай. Приди туда.
3: Я думаю, что вот чем крышу накрывают, но я не знаю, как это назвать.
0: Вспомни, кто такие арахнофобы.
3: Ну?
0: Ты точно поняла, кто это?
3: Да, я поняла, кто это.
0: А при чем тут тогда крыша?
3: Я откуда знаю, какой материал? Как вообще материалы связаны с арахнофобией?
1: Не, ну давай я подскажу, я не знаю, шифер, если хочешь, вот тебя настраивает это. Вот, давайте. Итак.
3: А как шифер связан с арахнофобией?
1: Никак. Вот, ну ты спросила,
3: типа,
1: я ответил.
3: Под потолком живут паучки.
0: Ну смотри, не сильно материал, вот прям материал, вот который...
1: Будто третья минута пошла объяснений там, мне кажется, или нет.
0: Не человеческий же материал, это же получается.
1: Не человеческий материал. Итак, 3, 2, 1, и это, конечно же,
3: паутина.
1: Все сложилось.
3: Так тупо объяснить паутину.
0: Мне нельзя было говорить другие слова.
3: Какие? Все на свете?
0: Хорошо, как бы ты объяснила паутину?
3: Иначе.
0: Давай, как? Ну вот у тебя 15, вот прямо сейчас тебе Сеня запускает. 15 секунд запусти, пусть объяснит паутину. Давай.
3: Ты запускаешь?
1: Ну, уже работает. Да.
3: Ну подожди, я растерялась, ладно.
1: Он всегда в этом состоянии.
3: Мухи попадают в нее, потому что... Вот эти восьми лапные их делают.
1: Я думал, дойдет кто-то до всемирной паутины или нет.
3: Ну, либо сеть, да. Я тоже думала про сеть, но это очень сложно. Я через ночной дозор еще пошла.
1: Да, в углах паук плетет узор. Вот это все. В общем, это победа, вот что главное. Все получилось.
3: Три варианта тебе дала.
0: Да что ты там дала? У тебя, во-первых, больше времени было подумать.
1: Все, завтра я не дам вам объяснять 3 минуты. Но за Настю мы очень рады. С удовольствием отправляем ее в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажда к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вот для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Медпоинт всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи в Медпоинт. Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Лаврия.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 250 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 по декларации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Вау, да это же третий час утреннего шоу «С утра по радио». Сегодня мы топим снег буквально нашим шикарным настроением. И вашими сообщениями, конечно, друзья. Всемирный день учителя. Не забудьте сегодня поздравить своих любимых учителей и накинуть нам вариантиков, чему вас научило утреннее шоу «С утра по радио».
1: Во-первых, никогда не сдавайся. От Марины. Борись до конца, чтобы тебя заметили. И коль хочешь победить, надо что-то сотворить.
2: Ну, так.
1: Марина, ждем, что ты сотворишь у нас сегодня.
2: Какую-то дичку небольшую.
1: Легенькую, да.
2: Ну, такое. Мы такое любим, да. Так, да. Научила отстаивать свою точку зрения как ведущие.
1: Так, правильно, вот так. К слову о дичке, о легенькой. Станислав вспомнил, прикиньте, что. Научили удивляться тому, что на континенталь раз в год и король и шут стреляет. Вот так.
2: О, да.
1: Чего упомнил, да.
2: Ребят, тут такое. К слову, о воспоминаниях. Дарья пишет: научила быстрее и веселее просыпаться по пути в школу. Окончила ее 4 года назад. До сих пор помню, когда папа возил в школу, ему слушали вас. Это мы такие старые, да нас дети уже в школу заканчивают.
1: Это же нам уже могут сказать, типа, да я вас с детства еще слушал, да. Я вырос на вашем шоу.
2: Кошмар.
1: Какая жизнь.
2: Нет, Сень, ну ладно тебе такое говорят, да? Ну а мне?
1: Не надо, мне тоже не надо. Ничего не ладно. Ну да.
2: Ужасное чувство, ужасное. Спасибо, Дарья, классный коммент.
1: Спасибо, Дарья, что подарили нам это ужасное чувство этим утром.
2: Супер.
0: Ах, ребятки, давайте вместе проведем весь ближайший час. Мы готовы, у нас еще остался заряд бодрости как раз-таки на ближайшие 50 минут.
1: Как раз процентов 4, да.
0: Ну да.
1: На час хватит.
2: Я не могу этот вариант не зачитать.
0: Конечно, давай.
2: В этом часе особенно. Александр написал: КНТЛ научил ловить вайп любого времени года и времени суток. А супер – любить вымышленные слова. В скобках – кометафора.
0: Кометафора.
2: Хорошая. Хорошо. Если бы в личку написал, мы бы взяли его, да.
1: Угу. А мы тоже записали. Вот мы надеемся на то, что у вас плохая память. Всегда. Что нужно запомнить? Важно. Вот в этом часе, по крайней мере, не потеряться. Это то, что вы заберете сертификат в лето. Уже в самом его конце. ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Если один раз сходите, уже точно не забудете такое. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: С утра по радио о главном.
1: Ну что, самое время немножко попознавать мир, получается.
2: Ну, давай, только чуть-чуть, чтобы не переусердствовал.
1: Давайте абсолютно
2: не напрягай
1: чуть-чуть.
2: Мозг.
1: Вот, мне кажется, я сегодня не напрягал мозг максимально, особенно когда увидел вот этот заголовок. В приюте на Урале подрались... Байден, Трамп и Клинтон.
3: А у нас сейчас очень много высоких визитов, между прочим, в Челябинске.
1: Но оказалось все гораздо проще. В приюте для животных Перми. Правильно я говорю, Перми?
2: Без понятия. Да. Ничего не слышала о таком
1: там
2: городе.
1: Там же какая-то R должна быть.
3: Мягенькая.
1: Живут три кота с кличками в честь президентов США: Байден, Трамп и Клинтон. Все они когда-то обитали у пожилой женщины в селе Березовка. Но после некоторых событий котов передали в приют. Кличку Байден серому коту дала его прежняя хозяйка. Остальные имена появились уже в самом приюте. Соответственно, рыжего за сходство с цветом волос назвали Трампом, а белого Клинтоном.
2: Угу. Класс.
3: По характеру там ничего не сказано. Подходят, нет?
1: Характеры разные. Вот смотри, Байден тянется к людям. Он оказался самым общительным. Довольно раскованным держится Клинтон. Он готов к любым манипуляциям, любит лежать кверху пузом. А вот рыжий Трамп, на удивление, пуглив. Вот так вот.
2: На удивление.
3: Ну, кстати, да, вот этот что-то не зашел. Но, может, еще чему-то научится, посмотрит. Вы ему чаще телевизор включайте, показывайте, как тот себя ведет.
1: Трамп ходит, пытается всех помирить. А на днях между президентами, так сказать, в кавычках, разгорелась настоящая драка. Коты не поделили влажный корм.
3: Обычно какой-то мандат не могут поделить, да, вот эти вот ребят. Корм, да.
1: Вот, собственно, отсюда и такой хайповый заголовок, что в приюте на Урале подрались Байден, Трамп и Клинтон. В целом,
3: результаты драки не ясны, да, кто победил.
1: Ну как, что там они, пошипели.
2: Второй тур, Трамп, конечно,
3: да. Второй тур какой-то, нет. Ну он, вот видишь, еще недостаточно Трамп. Так этот-то точно бы победил, да, этот цепкий.
1: Там прибежала котоняня, вот это всех разняла.
2: Котоняня?
1: Котоняня, да.
2: Класс.
1: Котоняня. Рассадила всех по разным местам.
3: Ох, вот не хватает иногда в мире котоняни. Вот я вам так скажу.
1: Это точно.
3: Что-то еще, может, интересного, хорошего произошло.
1: Ну давайте, да, еще такую новость быстренько вкину. Китайские праздничные пряники начали делать для домашних животных.
3: А в Китае китаняни есть? Нет?
1: Вот какие-то. Китаняни?
3: Да. Сразу вопрос. И что там, ну-ка?
1: Ну, они все китаняне, получается, кто в Китае няни же, логично.
3: Да.
1: Многие жители Китая любят отмечать праздник середины осени, покупая традиционные праздничные лунные пряники.
2: Ух ты, красивые какие-то.
1: Какие-то красивые, да. Но единственное, что в этом году производители пряников заметили,

0: заметили, что это угощение начало терять свою популярность. Люди считают пряники слишком плотными и слишком сладкими. Отсюда слишком калорийными. И как-то уже стали меньше их покупать. И, соответственно, что придумали ребята? Они сделали лунные пряники для домашних животных, собак и кошечек, китайских, соответственно.
1: Mm-hmm.
0: Такие пряники меньшего размера и пекутся по другой рецептуре. Внешне очень похожи на традиционное лакомство. Некоторые пекарни вовремя подхватили эту тенденцию, и, собственно, у них теперь вал заказов вот на вот эти самые лунные пряники.
1: А в лунных пряничках вот в этих нет там предсказаний каких-то? Это не та традиция?
0: Нет.
1: Все нормально, все животные в безопасности. Мы рады, ничего лишнего не съедят.
0: Все хорошо, да, много калорий там нет, специальная рецептура, животные довольны, китайцы тоже счастливы. Все, мир, добро, пряники.
1: Прянички, даже так можно сказать.
0: Я думаю, на сегодня в целом хватит. Друзья, попознаем мир завтра. Сейчас все-таки актуальнее у нас погода на Южном Урале.
2: Это важно.
3: Погода.
1: На данный момент плюс +1 в центре Челябинска, облачно в течение дня, местами дожди и мокрый снег, на дорогах возможно гололедица. Сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Днем сегодня будет от минус +1 до плюс +4 градусов.

0: на Радио Континенталь.
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
3: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Добро пожаловать в нашу музыкалку. Сегодня это особенно актуально, потому что День учителя у нас, между прочим, на секундочку. Мы и музыкальных учителей всех поздравляем, сольфеджистов, вокалистов.
1: Сольфеджи, это же рэпер какой-то, да?
0: Сольфеджи, да.
1: Так тоже можно. Конечно же, и педагогов дополнительного образования. А отправляем вас в то самое замечательное место. Это семейная творческая студия в Привилегии. Она так и называется — музыкалка. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-02-52. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
0: Ну что ж, давайте, набирайте нас скорее, 700-104, и давайте с вами общаться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Максим.
0: Угу, что новенького, как дела?
2: Да, все нормально, ничего новенького, снежная погода.
0: Да.
1: Ну, погода новенькая, да, действительно снежная такая у нас. Кого-то радует, кого-то не очень.
3: Ну, кого-то радует, меня. Что-то конкретизируй, Сень.
1: Не, ну вот за окно, когда смотришь, радует идеально. Спускаешься на землю, и как будто не надо было этого делать. Такое ощущение. Ну что, мы тоже немножко будем заземляться за счет какого-то трека. Нам нужно будет сначала, чтобы ты спел какую-нибудь любимую свою песню. Буквально одну строчечку, чтобы наш искусственный интеллект определил, какой механикой мы будем сегодня искажать те самые песни. Ты готов, Максим?
2: Да, готов.
3: Давай.
2: Я спою Нилетто.
1: Давай.
2: Все пройдет, пройдет, и мы вернемся. Когда-нибудь поймемся. Быть может, подкнемся о солнце.
0: Зафиксировали.
1: Актуально. Да, Нилетто, действительно. Погнали выбирать.
4: По частям.
0: Итак, мы сегодня взяли куплет.
3: И ничего не сделали.
0: Взяли, ничего не сделали, да. Куплет и припев, и убрали из него все слова, оставив только существительные. Давайте на существительных подвигаемся.
1: Давай.
0: Значит, смотри, чего у нас тут имеется. Есть квартира, папа, факт, вентилятор, яхта, примета, ветер, мозги, факты и закон. Это из куплета. А если взять припев, то там у нас аж целый айфон, ресторан, повод, кольцо и имя.
3: Неплохо.
1: Хороший набор, да.
3: Да, прям очень много. Вот у меня два слова есть, после которых я сразу поняла, что за песня. Максим, понял ли ты?
2: Может быть, это Дима Билан?
0: Ну, какой же Дима Билан-то ж?
1: Ну, нет, совсем не Дима Билан.
3: Ну, как будто бы легко было. Ну, давайте вспомним про... Какое там слово было? Вентилятор.
0: Вентилятор, Максим. Да.
3: Дим Билан про вентилятор пел разве?
2: Не знаю.
3: Нет.
1: Нет, не было такого.
3: А вот кто пел?
1: Ну вот про айфоны кто-то пел, iPhone, может быть, что там.
0: Да, может быть, там что-то с ним происходит.
2: Джиган может быть.
1: Джиган мог петь про айфон, я согласен. Тот человечек, да. Но не в этот раз, да.
3: Ну, увы.
1: Эх.
0: К сожалению, едем дальше. 700-104. Доброе утро.
5: Доброе утро. Это песня «Айфон купи, в ресторан своди».
0: А как тебя зовут?
6: Привет.
5: Ольга.
0: Ольга, куда же ты раньше времени?
1: Ольга, мы поняли твой базовый минимум.
5: Это базовый минимум.
1: Ну все понятно, все девочки знают эту песню, конечно, мы понимаем.
0: Ну поздравляем тебя, молодец.
5: Ура, и мы победили.
3: Да, ей, вот этот настрой.
0: Хорош.
1: Надо настроиться будет вот так же и отправиться в музыкалку. Это семейная творческая студия в Привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Потому что музыка не только про талант, это про людей, про семью и про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-02-52. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты около ноля. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем во вторник – плюс 4-9.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри «Привилегия». Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ой, внуки приехали.
6: Бабуля, а сосиски есть?
5: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
7: А они сочные?
5: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
6: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
5: Оставайтесь, внуков много не бывает.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
11: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
13: Конечно! Я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
12: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
13: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
12: Витасвита. 14 октября. Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
14: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
15: ЧО «ХК «Трактор». Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск «Савина» 1-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Номер прежний, 700-104, а вот слово новое, друзья, его нужно составить из двух реально существующих, причем концовка первого — это начало второго слова. И по традиции какой-то приколдес должен получиться в итоге. Звоните и пробуйте забрать подарки.
1: И мы отправим вас тоже в крутое место на мозгобойню. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна. Мозгобойня — это классический квиз, на котором вас ждут текстовые вопросы на логику, видео, аудио, картинки, много всего интересного. Собирайте дружную компанию, обязательно приходите побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro.
2: И сейчас в эфире появится тот самый счастливчик, что сможет отправиться на мозгобойню или тут-тут квиз и, возможно, встретиться там с нами.
1: Может быть, даже нас победить, кто знает.
2: Да.
1: Такое тоже иногда случается, редко, конечно.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Алексей.
2: Алексей, как настроение?
3: Отлично.
2: Ну и хорошо.
3: Снег идет, едем на работу.
2: Супер.
0: Че там, нормально? Колеса нагрелись? Все хорошо?
3: Надо переобуваться, срочно.
0: Да нет,
2: еще там же
0: рановато,
2: да, жара будет.
1: Потом будет тепло обратно. Поэтому нет, не стоит, просто держись. Надо переждать, перетерпеть это все. И посоставлять с нами слова. Да, самая лучшая идея, когда тебе не очень нравится погода. Составь новое слово какое-то, сделай ее лучше. Итак, чем мы будем заниматься? Смотри, мы тебе дадим два задания. Каждое — это вот какое-то одно слово. Но потом мы соединим их в одно. И вот конец первого слова — это начало второго. Так получается супер-мега-новое слово. Готов играть?
3: Поехали.
1: Итак, первая часть — это популярное лекарство. Второе — опасное атмосферное явление.
2: Вау.
1: Да, я, кстати, не сказал, что ты сегодня играешь с командой радиослушателей. Буквально такие. Как на что, где, когда. У нас все, нам уже присылают слова.
0: Да.
1: Действительно.
2: А мы настолько обленились, что просто их берем.
1: Они классные просто.
2: Да.
1: Мы
2: да.
1: бы не брали, если бы они не были классные.
2: Итак, что же?
3: Первая часть — это популярное лекарство.
1: Да, допустим, лекарство.
2: Да.
3: Допустим, первый век. А вторая часть?
1: Опасное атмосферное явление.
3: Гроза.
1: Предположим.
0: Допустим.
3: Фергом.
0: Что?
3: Ну, фервек, гром, фергром. Я не знаю, там фергром. Что еще придумать.
1: Фергром, пока вот такая версия.
0: Но нет, оно же не совпадает.
2: Не совпадает же, там же, подожди, оно же заканчивается. Давай разберемся. Мы сегодня в день учителя.
0: Угу.
2: Будем учить.
0: Угу.
1: А мы обещаем в джингле даже,
2: да.
1: Что мы научим. Поэтому надо.
2: Вот. Итак. Должно же совпасть.
1: Угу.
3: Так, популярное лекарство. Ну, лекарств-то же много бывает, разве?
2: Ну, выбери одно.
0: Но если у тебя...
3: Ну, фервекс, оно подходит или...
1: Не, ну смотри, вот фервекс, тогда, значит, опасное атмосферное явление должно начинаться с векс. Фервекс. И что-то дальше вот.
2: Ну да, так иначе.
3: Их очень мало, таких опасных атмосферных явлений с векс.
1: Мы в курсе.
2: Вот именно.
1: Возможно, это не фервекс.
2: В таком случае.
1: Не исключено.
2: Вот, Алексей, помогли, чем могли. Давай сам дальше.
1: Давай, несколько секунд еще тебе дадим.
3: Так. Фервекс и...
0: Да что ты к этому фервексу?
3: Да я не знаю, я просто придумал первое, что в голову пришло.
1: Что есть в аптечке у человека?
2: Выяснили, что это не подходит ведь. Раз нет атмосферных явлений на векс.
3: Да.
1: Ну давай, любое другое быстрое лекарство. Первое, что вспомнишь.
3: Бромгексин.
1: Вот, син, точно есть что-нибудь.
3: Мне кажется, я сам тебя закапываю.
2: Да, Алексей, это факт. Мы точно вот, ну, не про это. Популярное, даже мы бы не вспомнили о таком. Никакой марки, тут нет марки. Наверняка же, понятно, правильно. Не на правах рекламы все это происходит.
3: Да.
2: Да, вроде.
0: Ну ладно, я думаю, мы много времени дали уже Алексею.
2: Да, в следующий раз.
0: Нефергром, давай так скажем, нефергром. Переходим к следующему слушателю.
1: Ты в целом охарактеризовал так его игру. Нефергром, конечно, нефергром.
0: Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Дима.
0: Ладно.
1: Привет,
2: Дима. Как дела?
4: Алло.
0: Как дела, Дим?
4: Все хорошо, у вас как?
0: Точно? Да что-то какое-то потерянное.
4: Да нет, я просто с первого раза дозвонился.
0: Обалдеть, да?
1: Круто.
0: Растерялся. Ну ничего, давай, собирайся с мыслями и, ну, вообще в целом озвучь их нам.
4: Парацетамолния.
1: Да, хорошая мысль.
0: Хорошая мысль.
1: Парацетамолния!
2: Да! Дима, чем занимаешься этим утром?
4: Работаю.
2: Работаешь уже?
0: Работаю.
2: В таком настроении работаешь? А кем работаешь?
4: Сотрудником службы безопасности.
0: О, безопасность.
2: Ты безопасность нашу охраняешь?
4: Не только вашу.
2: А чью еще?
4: Предприятие.
2: Предприятие. Крупное?
4: Ну, достаточно.
2: Ну, ты там не один, главное?
1: Мне хватает.
2: Мне хватает. Ты там не один охраняешь? Тебя кто-то охраняет?
4: Нет, конечно.
1: Вы охраняете там друг друга тоже.
2: Да, потому что пока по настроению, конечно, угадал. Поздравляем, получаешь подарок, но настроение надо как-то поднимать, поднимать. Обещаешь?
1: Все.
4: Конечно.
2: Ну, хорошо.
0: Красавчик.
1: Я знаю, где у него точно повысится настроение. На Тутс-Тутс-квизе, например, там и мы можем с ним встретиться. Опять же, это музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Что там надо делать? Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неофферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Какие инструменты использовать для мотивации сотрудников на безопасное поведение? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026. Организатор – учебный центр «Перспектива».
6: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
5: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства.
6: Вкусный обед.
7: 18+. ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
8: Неофета. Специализированный застройщик «Привилегия Партнер Стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
9: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
10: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
11: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так, нам срочно нужно кое-что выяснить. Мы тут вне эфира зачитываем тоже ваши сообщения. И вот от Станислава есть длинное такое в ВК-канале. А, значит, научили, да много чему научили, всего не перечесть. Я теперь знаю, как звучат щеки Тимона из УЗИ, что у Сени есть дача, на которую он никого не зовет.
1: Кстати, да.
0: Гороскоп от Ксении, у которой про стрельцов всегда позитив. И тут вопросик. Может, козерожки все-таки, нет?
2: Ну, обычно, Ксюша, да, максимально позитивно козерожка, например.
1: Может, перепутал человечек.
2: Да, бывает такое, да. А вы-то кто по знаку зодиака? Напиши нам. Стрелец или козерог, или еще кто-нибудь. Олег тем временем пишет там тоже в ВК, чему он научился. Писать стихи, делать хи-хи, соединять слова, опять делать у-ха-ха-ха. Познавать с Тимоном мир. Дома через радио эфир. Чаще смеяться, улыбаться, хохотать и уметь другим свои подарки отдавать. Но все же надеяться и ждать. И все-таки в итоге плавать.
0: В
2: лете плавать. Вот так, Олег. Отличные стихи, действительно, нам очень понравилось.
1: Да, ты даже мог бы стать победителем сегодня, если бы вот уже не забирал подарок у нас.
2: А мы проверили, да.
1: Есть еще один очень активный, креативный человечек. Вот он нам помогает и уже и со словами в определенной игре, вы знаете, в какой. А еще он очень часто пишет нам сообщения в телеграм-канале.
0: Есть такое.
1: Да, зовут его Александр.
0: А фамилия его? Бауэр!
2: Чтобы ну и поздравляем!
1: Поздравляем!
2: Я напомню, куда он отправится. Между прочим, в то самое лето ООО «Империя Игора». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
0: Ай... Александр туда зайдет. Mm-hmm. Не просто на сайт, а в сами термы.
2: Нам тоже хочется как-то в лето уже, наверное.
0: Погнали, ребят. Такая погода, надо прогреваться. Тимону.
1: Сеням.
2: И Ксюше обязательно.
0: Чтобы завтра выйти в 7.00 на работу, вас вновь бодрить, веселить, радовать и, конечно, чему-то учить. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем.
3: Хорошо!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске начинается отопительный сезон. И элеватор в центре города станет культурным пространством. В Челябинске сегодня начинается отопительный сезон. Решение приняли, исходя из погодных условий и прогнозов синоптиков. Многие школы, детские сады и медучреждения уже подключены. А в жилой фонд тепло начнет поступать с сегодняшнего дня. На полный запуск системы всего города понадобится 5-7 дней. Помимо совместной работы мэрии и теплоснабжающих организаций, важна максимальная включенность управляющих компаний, уточнил мэр Алексей Ложкин. Он поручил управлению ЖКХ контролировать процесс, оперативно реагируя на обращения жителей. Элеватор в центре города станет культурным пространством. Территорию объекта будут комплексно развивать, сообщила на пресс-конференции, посвященной программе «Челябинск. Культурная столица 2027» министр культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина. По ее словам, до начала реализации проекта собственник пока законсервировал объект, чтобы избежать разрушения, сообщает портал chelkp.ru. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, а работы начнут в следующем году. Объект очень интересный и привлекает внимание многих жителей. Есть необходимость привести его в порядок, чтобы сделать точкой притяжения для горожан, отметила глава ведомства. И последнее. 25 октября в Челябинске пройдет второй всероссийский фестиваль кокошника. Он состоится в рамках форума «Стальное кружево Урала». Возрастное ограничение мероприятия 12+. На сцене покажут коллекции южноуральских дизайнеров. Зрители увидят необычные версии исторических костюмов и современные образы с кокошником. Организаторы отмечают, кокошник сегодня – это не только украшение, но и модный тренд. Девушки все чаще выбирают его для праздников и повседневных образов. Ранее сообщалось, что на форум «Стальное кружево Урала» приедут психолог Михаил Лобковский, телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева и писательница Дарья Донцова. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты около ноля. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Илон Маск расстался с матерью четверых своих детей. Анфиса Чехова перебралась за город, а Лейсан Утяшеву на съемках приютила щенка. Шиван Зилис, мать четверых детей Илона Маска, объявила о расставании с миллиардером после 6 лет отношений. О разрыве девушка рассказала в соцсетях, признавшись, что переживает случившееся очень тяжело. Зилис также дала понять, что не держит зла на Маска и продолжает тепло к нему относиться. Сам Илон публично новость о расставании не комментировал. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что он отписался от Шиван. Анфиса Чехова сообщила о переменах в личной жизни. Телеведущая вместе с супругом Александром Златопольским перебралась за город. Чехова показала подписчикам сад на новом участке. Внутри

0: Поклонники предположили, что переезд стал еще одной причиной, по которой звезда отложила пышную свадьбу в этом году. Лиса Нутяшева рассказала в соцсетях о щенке, которого команда обнаружила во время съемок. По словам телеведущей, собака быстро стала всеобщей любимицей. Щенок успел освоиться среди людей. Его покормили, дали поспать и отвезли к ветеринару. Участники команды уже начали спорить, кто заберет малышку домой. Собаку назвали Кисточкой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач, работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: День!

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты около ноля. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем во вторник плюс 4-9.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «За бортом или на плаву», «Руководитель», «Решение» и «Команда» в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты «Первые лица компаний». Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на Южном Урале определили зоны, где есть риск встречи с медведем. И челябинский врач научился проводить операции с роботом-ассистентом. В Челябинской области определили зоны повышенного риска встречи с медведями. Активисты Народного фронта нанесли такие точки на карту региона. Выяснилось, что вероятность заметить хищника наиболее высока на севере Челябинской области и в Горнозаводской зоне. Отмечается, что южноуральцы встречают медведей не только в лесах и горах. Хищники стали подходить прямо к домам людей. Так совсем недавно житель Ашинского округа заметил медведя возле забора у своего дома. А в Миассе в конце сентября следы диких животных обнаружили сразу в двух районах города. Врач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Мариев Бейджанов освоил робот-ассистированные операции. Он прошел курс повышения квалификации в исследовательском центре имени Блохина в Москве. Роботизированные системы здесь применяют с 2018 года. Там работают две платформы Da Vinci для онкоурологических операций. Такое лечение дает ощутимые преимущества и пациентам, и хирургам. Для первых, это минимизация боли и риска травмы, а также быстрое восстановление. Врачу же робот-ассистент дает 3D-обзор высокого разрешения, устранение тремора рук, доступ к скрытым зонам и сверхгибкие инструменты. И последнее. В Челябинске началась консервация городских фонтанов на зиму. Главный объект в сквере на площади Революции уже отключили. Из чаши слили воду, с помощью специальной техники убрали тину и грязь. Насосное оборудование фонтана на зиму заполнят антифризом. Также фонтан начали сверху закрывать настилом. Рабочие рассказали, что самое сложное – это сделать ровное поле из водостойких панелей. Это кропотливая работа, которая займет несколько дней. Особенно учитывая ненастье, которое в последние дни обрушилось на Челябинскую область. Ну а что с погодой прямо сейчас? Давайте смотреть вместе.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 2-74-40-56-10. Чавец, Савин 1-0+.
1: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudersbier.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 2. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем во вторник плюс 4-9.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, будьте открыты для нового, и оно обязательно ворвется в вашу жизнь, словно ураган. Тельцы, проводите время наедине с природой или займитесь хобби, которое приносит удовольствие. Посвятите время себе. Близнецы, будьте избирательны с людьми, которым хотите довериться. И помните, что такие уже есть в вашем окружении. Раки, обратите внимание на свои эмоции. В этот день могут возникнуть внутренние конфликты, с которыми нужно разобраться. Львы, положение планет принесет вам перспективы в карьере. Вы на правильном пути, продолжайте. Девы, старайтесь быть терпеливыми и относитесь с пониманием к потребностям близких. Весы. Вам необходимо наладить баланс в своей жизни. Подумайте, как вы можете облегчить свое состояние и все изменить. Скорпионы. Вы можете столкнуться с трудными вопросами. Попробуйте не принимать решения на эмоциях. Стрельцы. Ваш оптимизм и харизма привлекут успех. Делитесь своими идеями с миром. Козероги. Не бойтесь оказаться отвергнутыми или непонятыми. Иногда это придает сил на новые победы. Водолеи. Отличное время, чтобы заняться творчеством или разработать новые идеи. Отвлекитесь от рутины и суеты. Рыбы. Уделите внимание душевному состоянию и постарайтесь не принимать поспешных решений.
1: Реклама на радио «Континенталь». Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
2: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
1: Реальные кейсы.
2: Обмен опытом.
1: Лучшие практики.
2: Полезные знакомства.
1: Вкусный обед.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В ГАИ поторопили челябинских водителей с заменой резины. И в Южноуральском селе устроят рыбный фестиваль. Госавтоинспекция Челябинска предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки. В городе весь день прогнозируют дожди, снег, гололедицу и ветер до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства. Водителям посоветовали по возможности отказаться от дальних поездок и не садиться за руль, если нет опыта вождения в сложных погодных условиях. Рекомендуют также заменить летнюю резину на зимнюю, проверить стеклоочистители и тормоза. На дороге важно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и всегда ездить с включенными фарами. К осторожности сегодня призвали и пешеходов. Им стоит быть внимательными на переходах, не бегать по зебрам, а велосипедистам и самокатчикам обязательно спешиваться перед пересечением дороги. Еще один вариант для водителей сегодня – пересесть на общественный транспорт. К тому же в Челябинске усилили самый популярный в городе маршрут номер 64. С сегодняшнего дня на него вывели еще два автобуса особо большого класса, сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев. Маршрут решили усилить, так как в часы пика автобусы все время ездят переполненными. Ранее в мэрии объяснили ситуацию тем, что маршрутом пользуются студенты и школьники, добираясь на учебу. В общей сложности на линию теперь выходят 24 автобуса. Интервал в движении 64-х не превышает 6 минут. И последнее. Южноуральцам пообещали огромный чан вкусной ухи. Праздник для тех, кто по-настоящему любит рыбу, состоится в селе Кунашак 17 октября, пишет портал chel.tv.ru. Организаторы подготовили насыщенную программу. Можно побывать на осетровой ферме и покормить рыбу. Будет работать контактный зоопарк с кроликами, козами, осликом и голубями. Состоится конкурс рисунков с рыбой и мастер-класс по разделке и засолке пеледи. Откроется фермерская ярмарка с сырами, медом, овощами и выпечкой. И также всех желающих угостят особым лакомством. Прямо на фестивале сварят целый 300-литровый чан ухи по-кунашакски. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.

0: Колумба для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем во вторник плюс 4-9.
2: Реклама на радио «Континенталь». Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: До 5 октября в «Светофоре» при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам «Зеленый свет».
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список, наименование мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: достойный последователь бренда Cherry. Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на Южном Урале определили зоны, где есть риск встречи с медведем. И челябинский врач научился проводить операции с роботом-ассистентом. В Челябинской области определили зоны повышенного риска встречи с медведями. Активисты Народного фронта нанесли такие точки на карту региона. Выяснилось, что вероятность заметить хищника наиболее высока на севере Челябинской области и в Горнозаводской зоне. Отмечается, что южноуральцы встречают медведей не только в лесах и горах. Хищники стали подходить прямо к домам людей. Так совсем недавно житель Ашинского округа заметил медведя возле забора у своего дома. А в Миассе в конце сентября следы диких животных обнаружили сразу в двух районах города. Врач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Мариев Бейджанов освоил робот-ассистированные операции. Он прошел курс повышения квалификации в исследовательском центре имени Блохина в Москве. Роботизированные системы здесь применяют с 2018 года. Там работают две платформы Da Vinci для онкоурологических операций. Такое лечение дает ощутимые преимущества и пациентам, и хирургам. Для первых, это минимизация боли и риска травмы, а также быстрое восстановление. Врачу же робот-ассистент дает 3D-обзор высокого разрешения, устранение тремора рук, доступ к скрытым зонам и сверхгибкие инструменты. И последнее. В Челябинске началась консервация городских фонтанов на зиму. Главный объект в сквере на площади Революции уже отключили. Из чаши слили воду, с помощью специальной техники убрали тину и грязь. Насосное оборудование фонтана на зиму заполнят антифризом. Также фонтан начали сверху закрывать настилом. Рабочие рассказали, что самое сложное – это сделать ровное поле из водостойких панелей. Это кропотливая работа, которая займет несколько дней. Особенно учитывая ненастье, которое в последние дни обрушилось на Челябинскую область. Ну а что с погодой прямо сейчас? Давайте смотреть вместе.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга». ООО «Стоп-Т».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ты уже идешь на Витасвита?
1: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Витасвита, 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
4: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем во вторник плюс 4-9.
2: Реклама на радио «Континенталь». Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Зубатка «Синяя стейки» 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 250 тысяч рублей в Планета Авто на братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
7: Указано цена на автомобиль GLN J6 по декларации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
1: ЧО ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л, больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет. Цена действительна на модель Теннет Т4Л в комплектации актив 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
1: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технологии. Технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Златоусте коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, и южноуральская дзюдоистка впервые завоевала медаль на чемпионате мира. Коммунальные службы Златоуста перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, пишут региональные СМИ. Дорожники продолжают убирать снег с улиц и вести обработку противогололедными материалами. В приоритете маршруты общественного транспорта и подходы к соцобъектам. Одновременно очищают остановки, тротуары, территории вблизи пешеходных переходов и лестничных маршей. В целом по области идет мониторинг дорожной обстановки. Сложные метеоусловия сохранятся до конца дня. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Местами обещают снег. В горах сильный. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от дальних поездок и менять летние покрышки на зимние. Усть-Катавский вагоностроительный завод отправил в Екатеринбург 30 новых трамваев, сообщает пресс-служба предприятия. Вагоны модели «Кастер» трехсекционные и низкопольные. Всего столица Свердловской области получит 50 машин. Оставшиеся 20 отправят до конца этого года. Вагон вмещает более 260 пассажиров, в салоне 64 посадочных места. Трамвай может перевозить маломобильных граждан. Система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в салоне и кабине водителя. Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге идет в рамках транспортной реформы, которая направлена на повышение качества пассажирских перевозок. На чемпионате мира по дзюдо в Баку первую награду для сборной России завоевала челябинка Сабина Гелязова. Она выиграла бронзу в весовой категории до 48 килограммов. В малом финале спортсменка одержала победу над соотечественницей Мариной Воробьевой и впервые в своей карьере поднялась на пьедестал почета турнира такого уровня. Как сообщает Минспорт региона, чемпионат в Азербайджане продлится до конца этой недели. Он собрал более 600 дзюдоистов из 93 стран. В составе нашей сборной есть еще одна челябинка Ирина Зуева. Ей предстоит побороться за награды в весовой категории до 57 килограммов. Состязания для нее пройдут завтра, 6 октября. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске снежинские осадки плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Илон Маск расстался с матерью четверых своих детей. Анфиса Чехова перебралась за город, а Лейсан Нутяшеву на съемках приютила щенка. Шиван Зилис, мать четверых детей Илона Маска, объявила о расставании с миллиардером после 6 лет отношений. О разрыве девушка рассказала в соцсетях, признавшись, что переживает случившееся очень тяжело. Зилис также дала понять, что не держит зла на Маска и продолжает тепло к нему относиться. Сам Илон публично новость о расставании не комментировал. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что он отписался от Шиван. Анфиса Чехова сообщила о переменах в личной жизни. Телеведущая вместе с супругом Александром Златопольским перебралась за город. Чехова показала подписчикам сад на новом участке. Внутреннее убранство дома она пообещала продемонстрировать позже, когда семья окончательно переедет. Кроме того, Анфиса задумывается о собственном хозяйстве. Поклонники предположили, что переезд стал еще одной причиной, по которой звезда отложила пышную.

0: свадьбу в этом году. Лейсан Утяшева рассказала в соцсетях о щенке, которого команда обнаружила во время съемок. По словам телеведущей, собака быстро стала всеобщей любимицей. Щенок успел освоиться среди людей. Его покормили, дали поспать и отвезли к ветеринару. Участники команды уже начали спорить, кто заберет малышку домой. Собаку назвали Кисточкой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

спокойным. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Стану или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник плюс 3,8.
1: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. FlexSites.рф.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске водителей на Южном Урале предостерегли от дальних поездок, и глава региона поздравил педагогов с Днем Учителя. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на ухудшение погоды. Местами по региону установился снежный покров, что значительно повышает риск ДТП. Жителям настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок на личном транспорте и обязательно подготовить автомобиль к новым условиям, сменить летние покрышки на зимние, проверить работу стеклоочистителей, световых приборов и тормозной системы. Отдельно ГАИ обращает внимание на необходимость снижения скорости при подъезде к пешеходным переходам, а пешим гражданам советуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, сумках и рюкзаках. Это повышает видимость и может спасти жизнь. Выплаты почетным донорам на Южном Урале со следующего года станет перечислять региональное отделение Социального фонда России, сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня эти меры поддержки оказывают органы соцзащиты. Для жителей это изменение прежде всего означает простоту и скорость. Выплаты будут назначать без заявлений. Отмечается, что СФР уже принял на себя более 70 мер, которые относились к иным ведомствам и органам власти. Среди других выплат – детские пособия, поддержка семей сотрудников силовых структур и многие другие. Дополнительную консультацию граждане могут получить в клиентских службах отделения СВР и по телефону 8 800 100 2001. Сегодня в России отмечается День Учителя, и с праздником представителей сферы поздравил губернатор Алексей Текслер. На официальном сайте главы региона говорится, что за победами южноуральских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, за поступлением в престижные вузы стоит труд наставников, которые помогают ученикам вырасти достойными гражданами страны, успешными в жизни и в профессии. Текслер отметил, что в регионе продолжают модернизировать учебную инфраструктуру, строить новые школы, внедрять современные технологии. Глава области поблагодарил педагогов за преданность делу, пожелал здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске снежинские осадки плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
3: ЧОО «ХК «Трактор». Украинский 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, будьте открыты для нового, и оно обязательно ворвется в вашу жизнь, словно ураган. Тельцы, проводите время наедине с природой или займитесь хобби, которое приносит удовольствие. Посвятите время себе. Близнецы, будьте избирательны с людьми, которым хотите довериться. И помните, что такие уже есть в вашем окружении. Раки, обратите внимание на свои эмоции. В этот день могут возникнуть внутренние конфликты, с которыми нужно разобраться. Львы, положение планет принесет вам перспективы в карьере. Вы на правильном пути. Продолжайте. Девы, старайтесь быть терпеливыми и относитесь с пониманием к потребностям близких. Весы. Вам необходимо наладить баланс в своей жизни. Подумайте, как вы можете облегчить свое состояние и все изменить. Скорпионы. Вы можете столкнуться с трудными вопросами. Попробуйте не принимать решения на эмоциях. Стрельцы. Ваш оптимизм и харизма привлекут успех. Делитесь своими идеями с миром. Козероги. Не бойтесь оказаться отвергнутыми или непонятыми. Иногда это придает сил на новые победы. Водолеи. Отличное время, чтобы заняться творчеством или разработать новые идеи. Отвлекитесь от рутины и суеты. Рыбы. Уделите внимание душевному состоянию и постарайтесь не принимать поспешных решений.
1: Реклама на радио «Континенталь». Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на дороге региона на уборку снега вывели десятки единиц техники. И в Челябинске сегодня отопление должны дать в 1200 жилых домов. На федеральной дороге в Урфу из-за снега вывели дорожную технику. В общей сложности 360 машин работают в 7 регионах, в том числе в нашем, передает информагентство «Первое областное» со ссылкой на «Росавтодор». На Южном Урале задействовано 60 единиц спецтранспорта. Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от дальних поездок и напомнила о том, что уже пришло время менять летние покрышки на зимние. Между тем, синоптики областного гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни. Мокрый снег еще возможен в ночь на вторник, а завтра днем уже пройдут только небольшие дожди. И их же обещают в среду и в четверг. При этом к середине недели потеплеет до плюс 13 градусов. В Челябинске начался отопительный сезон, и сегодня тепло должно поступить в 1200 многоквартирных домов, сообщили в мэрии. Глава города Алексей Ложкин отметил, что температура воздуха на улице учитывается, но нормативы носят рекомендательный характер. А количество обращений жителей в последние дни было значительным, поэтому принято решение включения отопления чуть раньше, не дожидаясь, пока среднесуточные показатели будут не выше плюс 8 градусов. Работы предстоит провести поэтапно, ежедневно планируют подключать примерно по 1500 домов. На повсеместную подачу отопления в южноуральской столице уйдет от 5 до 7 дней. В Курчатовском районе Челябинска в детском реабилитационном центре открыли скалодром, построенный при поддержке благотворительного фонда «Созвездие добра», пишет «Уралпресс». Занятия будут проходить под руководством инструктора, что позволит ребятам в дальнейшем принимать участие в соревнованиях. Посещать тренировки смогут воспитанники всех социальных учреждений, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это не первая благотворительная акция фонда «Созвездие добра» для соцучреждений Челябинска. При его поддержке для детей уже открыли футбольное поле, компьютерные классы и другие пространства. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга». ООО «Стоп-Те».
3: Термальный комплекс «Тортуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тортуга». Улица Руставели, 30А.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 2.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске, Снежинские осадки плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник плюс 3,8.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: на радио «Континенталь».
1: Как убедить руководство в том, что каждый вложенный в безопасность рубль – это сохраненная человеческая жизнь? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026».
2: Организатор – учебный центр «Перспектива».
1: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
2: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства, вкусный обед.
3: 18+.
4: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новых уловках мошенников с QR-кодами. И для челябинцев запустили еще один чат-бот в мессенджере «Макс». Мошенники запустили новую схему с QR-кодами, людям рассылают письма от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги, пишет РИА Новости. За сентябрь уже заблокировано более 800 подобных сообщений, такие данные приводит лаборатория Касперского. Код может быть в PDF-формате и выглядеть как официальный документ. После сканирования человек попадает на фальшивую страницу, имитирующую настоящий сайт для отслеживания посылок. Там указано, что якобы отправлены документы и что за их отправку нужно заплатить. После перехода на страницу оплаты открывается мошеннический сайт, стилизованный под платежный сервис. Для челябинцев запустили еще один чат-бот в мессенджере «Макс». Он называется «Выдохни» и посвящен психологической поддержке, сообщает мэрия. Новинка дает круглосуточный доступ к упражнениям от психологов, аудио и видеоматериалам. При этом горожанам напоминают, что чат-бот не может полностью заменить консультацию специалистов. Для этого лучше обратиться по единому круглосуточному номеру 8-351-735-02-18. Также можно получить квалифицированную помощь по адресам улица Советская, 36, проспект Ленина, 14, Мира, 13 и в ряде других офисов. Их полный список можно найти в официальном канале администрации города в мессенджере «Макс». В Челябинске еще на одном доме появилась архитектурная подсветка, сообщает мэрия. Здесь отметили, что здание по проспекту Ленина, 30, возвели в прошлом веке, в период, когда было запрещено излишество в проектировании и строительстве, поэтому фасад лишен пышного лепного декора, колоннад или сложных барельефов, но теперь дом эффектно подсвечен. Благодаря этому вечером он становится более выразительным, а центр города ярче и уютнее. Объект находится по соседству с бывшим агентством Аэрофлота, горожанам советуют обратить на него внимание и убедиться, что он стал выглядеть значительно ярче. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Садке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Илон Маск расстался с матерью четверых своих детей. Анфиса Чехова перебралась за город, а Лиса Нутяшева на съемках приютила щенка. Шиван Зилис, мать четверых детей Илона Маска, объявила о расставании с миллиардером после 6 лет отношений. О разрыве девушка рассказала в соцсетях, признавшись, что переживает случившееся очень тяжело. Зилис также дала понять, что не держит зла на Маска и продолжает тепло к нему относиться. Сам Илон публично новость о расставании не комментировал. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что он отписался от Шиван. Анфиса Чехова сообщила о переменах в личной жизни. Телеведущая вместе с супругом Александром Златопольским перебралась за город. Чехова показала подписчикам сад на новом участке. Внутреннее убранство дома она пообещала продемонстрировать позже, когда семья окончательно переедет. Кроме того, Анфиса задумывается о собственном хозяйстве. Поклонники предположили, что переезд стал еще одной причиной, по которой звезда отложила пышную свадьбу в этом году. Лиса Нутяшева рассказала в соцсетях о щенке, которого команда обнаружила во время съемок. По словам телеведущей, собака быстро стала всеобщей любимицей. Щенок успел освоиться среди людей. Его покормили, дали поспать и отвезли к ветеринару. Участники команды уже начали спорить, кто заберет малышку домой. Собаку назвали Кисточкой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Потянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 2 градуса. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди с мокрым снегом. В Южноуральске, Озерске, Снежинске и Сатке плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 5 градусов выше 0. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 2. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник плюс 3,8.

0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: До 5 октября в «Светофоре» при покупке горшочной розы за 399 рублей 90 копеек вторая в подарок. Низким ценам зеленый свет.
3: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
4: Конечно! Я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
3: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
4: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
3: Витасвита. 14 октября. Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 250 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, будьте открыты для нового, и оно обязательно ворвется в вашу жизнь, словно ураган. Тельцы, проводите время наедине с природой или займитесь хобби, которое приносит удовольствие. Посвятите время себе. Близнецы, будьте избирательны с людьми, которым хотите довериться. И помните, что такие уже есть в вашем окружении. Раки, обратите внимание на свои эмоции. В этот день могут возникнуть внутренние конфликты, с которыми нужно разобраться. Львы, положение планет принесет вам перспективы в карьере. Вы на правильном пути. Продолжайте. Девы, старайтесь быть терпеливыми и относитесь с пониманием к потребностям близких. Весы. Вам необходимо наладить баланс в своей жизни. Подумайте, как вы можете облегчить свое состояние и все изменить. Скорпионы. Вы можете столкнуться с трудными вопросами. Попробуйте не принимать решения на эмоциях. Стрельцы. Ваш оптимизм и харизма привлекут успех. Делитесь своими идеями с миром. Козероги. Не бойтесь оказаться отвергнутыми или непонятыми. Иногда это придает сил на новые победы. Водолеи. Отличное время, чтобы заняться творчеством или разработать новые идеи. Отвлекитесь от рутины и суеты. Рыбы. Уделите внимание душевному состоянию и постарайтесь не принимать поспешных решений.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
6: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Кижлток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Златоусте коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, и южноуральская дзюдоистка впервые завоевала медаль на чемпионате мира. Коммунальные службы Златоуста перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, пишут региональные СМИ. Дорожники продолжают убирать снег с улиц и вести обработку противогололедными материалами. В приоритете маршруты общественного транспорта и подходы к соцобъектам. Одновременно очищают остановки, тротуары, территории вблизи пешеходных переходов и лестничных маршей. В целом по области идет мониторинг дорожной обстановки. Сложные метеоусловия сохранятся до конца дня. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Местами обещают снег. В горах сильный. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от дальних поездок и менять летние покрышки на зимние. Усть-Катавский вагоностроительный завод отправил в Екатеринбург 30 новых трамваев, сообщает пресс-служба предприятия. Вагоны модели «Кастер» трехсекционные и низкопольные. Всего столица Свердловской области получит 50 машин. Оставшиеся 20 отправят до конца этого года. Вагон вмещает более 260 пассажиров, в салоне 64 посадочных места. Трамвай может перевозить маломобильных граждан. Система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в салоне и кабине водителя. Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге идет в рамках транспортной реформы, которая направлена на повышение качества пассажирских перевозок. На чемпионате мира по дзюдо в Баку первую награду для сборной России завоевала челябинка Сабина Гелязова. Она выиграла бронзу в весовой категории до 48 килограммов. В малом финале спортсменка одержала победу над соотечественницей Мариной Воробьевой и впервые в своей карьере поднялась на пьедестал почета турнира такого уровня. Как сообщает Минспорт региона, чемпионат в Азербайджане продлится до конца этой недели. Он собрал более 600 дзюдоистов из 93 стран. В составе нашей сборной есть еще одна челябинка Ирина Зуева. Ей предстоит побороться за награды в весовой категории до 57 килограммов. Состязания для нее пройдут завтра, 6 октября. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Какие инструменты использовать для мотивации сотрудников на безопасное поведение? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
2: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
1: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства.
2: Вкусный обед.
3: 18+.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бархинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
7: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
8: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
1: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Зубатка «Синяя стейки» 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач, работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер «Джиленд J6» в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. «Джиленд J6» с полным приводом. От 2 миллионов 250 тысяч рублей в «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль «Джиленд J6» комплектация. Дефинат от УГВ. Октября 2026-го. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
6: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита. И эту точно не пропущу.
5: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
6: И расскажи всем нашим. Такое нельзя пропускать.
5: Вита Свита. 14 октября. Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
7: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
8: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: водителей на Южном Урале предостерегли от дальних поездок, и глава региона поздравил педагогов с Днем Учителя. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на ухудшение погоды. Местами по региону установился снежный покров, что значительно повышает риск ДТП. Жителям настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок на личном транспорте и обязательно подготовить автомобиль к новым условиям, сменить летние покрышки на зимние, проверить работу стеклоочистителей, световых приборов и тормозной системы. Отдельно ГАИ обращает внимание на необходимость снижения скорости при подъезде к пешеходным переходам, а пешим гражданам советуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, сумках и рюкзаках. Это повышает видимость и может спасти жизнь. Выплаты почетным донорам на Южном Урале со следующего года станет перечислять региональное отделение Социального фонда России, сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня эти меры поддержки оказывают органы соцзащиты. Для жителей это изменение прежде всего означает простоту и скорость. Выплаты будут назначать без заявлений. Отмечается, что СФР уже принял на себя более 70 мер, которые относились к иным ведомствам и органам власти. Среди других выплат – детские пособия, поддержка семей сотрудников силовых структур и многие другие. Дополнительную консультацию граждане могут получить в клиентских службах отделения СВР и по телефону 8 800 100 2001. Сегодня в России отмечается День Учителя, и с праздником представителей сферы поздравил губернатор Алексей Текслер. На официальном сайте главы региона говорится, что за победами южноуральских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, за поступлением в престижные вузы стоит труд наставников, которые помогают ученикам вырасти достойными гражданами страны, успешными в жизни и в профессии. Текслер отметил, что в регионе продолжают модернизировать учебную инфраструктуру, строить новые школы, внедрять современные технологии. Глава области поблагодарил педагогов за преданность делу, пожелал здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды — термы «Тортуга», ООО «Стоп-Т».
3: Термальный комплекс «Тортуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тортуга», улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «Дентел Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧОО «ХК Трактор». Украинский 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+. Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ.
7: Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
8: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.
0: Реклама на радио.

0: Таврия. Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технологии. Технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
2: Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
3: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
2: Реальные кейсы.
3: Обмен опытом.
2: Лучшие практики.
3: Полезные знакомства.
2: Вкусный обед.
4: 18+.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неофирда. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на дороге региона на уборку снега вывели десятки единиц техники. И в Челябинске сегодня отопление должны дать в 1200 жилых домов. На федеральной дороге в Урфу из-за снега вывели дорожную технику. В общей сложности 360 машин работают в 7 регионах, в том числе в нашем, передает информагентство «Первое областное» со ссылкой на «Росавтодор». На Южном Урале задействовано 60 единиц спецтранспорта. Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от дальних поездок и напомнила о том, что уже пришло время менять летние покрышки на зимние. Между тем, синоптики областного гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни. Мокрый снег еще возможен в ночь на вторник, а завтра днем уже пройдут только небольшие дожди. И их же обещают в среду и в четверг. При этом к середине недели потеплеет до плюс 13 градусов. В Челябинске начался отопительный сезон, и сегодня тепло должно поступить в 1200 многоквартирных домов, сообщили в мэрии. Глава города Алексей Ложкин отметил, что температура воздуха на улице учитывается, но нормативы носят рекомендательный характер. А количество обращений жителей в последние дни было значительным, поэтому принято решение включения отопления чуть раньше, не дожидаясь, пока среднесуточные показатели будут не выше плюс 8 градусов. Работы предстоит провести поэтапно, ежедневно планируют подключать примерно по 1500 домов. На повсеместную подачу отопления в южноуральской столице уйдет от 5 до 7 дней. В Курчатовском районе Челябинска в детском реабилитационном центре открыли скалодром, построенный при поддержке благотворительного фонда «Созвездие добра», пишет «Уралпресс». Занятия будут проходить под руководством инструктора, что позволит ребятам в дальнейшем принимать участие в соревнованиях. Посещать тренировки смогут воспитанники всех социальных учреждений, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это не первая благотворительная акция фонда «Созвездие добра» для соцучреждений Челябинска. При его поддержке для детей уже открыли футбольное поле, компьютерные классы и другие пространства. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, будьте открыты для нового, и оно обязательно ворвется в вашу жизнь, словно ураган. Тельцы, проводите время наедине с природой или займитесь хобби, которое приносит удовольствие. Посвятите время себе. Близнецы, будьте избирательны с людьми, которым хотите довериться. И помните, что такие уже есть в вашем окружении. Раки, обратите внимание на свои эмоции. В этот день могут возникнуть внутренние конфликты, с которыми нужно разобраться. Львы, положение планет принесет вам перспективы в карьере. Вы на правильном пути. Продолжайте. Девы, старайтесь быть терпеливыми и относитесь с пониманием к потребностям близких. Весы. Вам необходимо наладить баланс в своей жизни. Подумайте, как вы можете облегчить свое состояние и все изменить. Скорпионы. Вы можете столкнуться с трудными вопросами. Попробуйте не принимать решения на эмоциях. Стрельцы. Ваш оптимизм и харизма привлекут успех. Делитесь своими идеями с миром. Козероги. Не бойтесь оказаться отвергнутыми или непонятыми. Иногда это придает сил на новые победы. Водолеи. Отличное время, чтобы заняться творчеством или разработать новые идеи. Отвлекитесь от рутины и суеты. Рыбы. Уделите внимание душевному состоянию и постарайтесь не принимать поспешных решений.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новых уловках мошенников с QR-кодами. И для челябинцев запустили еще один чат-бот в мессенджере «Макс». Мошенники запустили новую схему с QR-кодами, людям рассылают письма от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги, пишет РИА Новости. За сентябрь уже сблокировано более 800 подобных сообщений, такие данные приводит лаборатория Касперского. Код может быть в PDF-формате и выглядеть как официальный документ. После сканирования человек попадает на фальшивую страницу, имитирующую настоящий сайт для отслеживания посылок. Там указано, что якобы отправлены документы и что за их отправку нужно заплатить. После перехода на страницу оплаты открывается мошеннический сайт, стилизованный под платежный сервис. Для челябинцев запустили еще один чат-бот в мессенджере «Макс». Он называется «Выдохни» и посвящен психологической поддержке, сообщает мэрия. Новинка дает круглосуточный доступ к упражнениям от психологов, аудио- и видеоматериалам. При этом горожанам напоминают, что чат-бот не может полностью заменить консультацию специалистов. Для этого лучше обратиться по единому круглосуточному номеру 8-351-735-02-18. Также можно получить квалифицированную помощь по адресам: улица Советская, 36, проспект Ленина, 14, Мира, 13 и в ряде других офисов. Их полный список можно найти в официальном канале администрации города в мессенджере «Макс». В Челябинске еще на одном доме появилась архитектурная подсветка, сообщает мэрия. Здесь отметили, что здание по проспекту Ленина, 30, возвели в прошлом веке, в период, когда было запрещено излишество в проектировании и строительстве, поэтому фасад лишен пышного лепного декора, колоннад или сложных барельефов, но теперь дом эффектно подсвечен. Благодаря этому вечером он становится более выразительным, а центр города ярче и уютнее. Объект находится по соседству с бывшим агентством Аэрофлота, горожанам советуют обратить на него внимание и убедиться, что он стал выглядеть значительно ярче. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.

Все было в трауре, все никло.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, днем во вторник плюс 3,8.

падай в мои объятья. Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на картере.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Все полюбила панка, моя хулиганка.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: обожать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся и...